0: Buongiorno, Zinamo, Varga.
1: Gioia Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселый Шпион.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.